0: Глазам
1: твоим. Сакутари твалебис არ მჯერა.
0: Вау. Какой он большой.
1: Сауцари санахаობა.

ну, тарихо, ну, цалок, цалок, не. Инвалидуба, акцеби ситамаха, вот. Ну, куда бисе ни самале, по им бавшев, чуба мистер, амас.

0: Настя Рачева гакс нахэбрат шишвели шевардеби зваши да убралот ламазат позиоро. Ак саджироа конкретика да гадамоцмебули фактеби. Гесмис? Эс арис мтавари туристеби вер михтвебиан ра адгелия. Моклет? Ам санапирос 7 мили эцодеба. Да сахелидан гамомдинаре миси сигрдзе 7 милс шеадгенс. Эс гамодис 11 километриани цисфери звис да тетри катката квиши санапиро. Да рач ехеба квишас. Цврили? Дам субукия. Кварцис элементебит. Пери исети тетри аракс рогорц доменикши да эс минусия, маграм. Арц исети квителия рогорц Николаевептан. Да эс уке плюсия. Да кемо? Сашинелеба. Арасодес касинджот.
1: Антон, рамнишнолова аукс расискис арис квиша. Убрало дацеки да иси амовне. ის ხომ кашмირივით რბილია.